0: 彭总，松田驻朝鲜大使非急着要见你，我让他等着了。
1: 哼哼，走，带我们去。
0: 是。
2: командующий Пен, много вас наслышан.
0: 这位就是苏联驻朝鲜大使拉佐瓦耶夫先生。
1: 大使先生，你好。请坐。
0: 请。
1: 大使先生，你到我们这个地方来有什么事吗？
2: Военная ситуация ухудшилась, поэтому я перейду сразу к делу. Почему вы на протяжении двух суток ваши войска не атакуют? И почему не улучшают позиции?
0: Он спросил, почему не продолжать войну?
1: Даже. 我军的战略意图不需要我向你汇报吧？
3: Наших войск не нужно вам объяснять.
2: А вы знаете, что я являюсь полномочным представителем товарища Сталина?
0: 他是斯大林阁下指派的朝鲜问题上的全权代表。
1: 尊敬的大使先生，我军前线的部队已经是弹尽粮绝了，没有那个能力再扩大战果了。
2: товарищ командующий,
0: 司令员同志。
2: Любые трудности можно преодолеть.
0: 所有的困难都是可以克服的。
2: Не догонять врага, не улучшать свои позиции.
0: 不扩大战果。
2: Я такой военной тактики
0: никогда не видел. 从来没见过这样的打仗方式。
1: 克服困难，克服困难，可不像你嘴上说的这么容易吧？
4: 请您记住这个养心药：益安宁丸。
5: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着，又容易醒。
4: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心，请您记住这个养心药：益安宁丸。
6: 气短乏力，气儿上不来，一动就累，走几步就要停一停。
4: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。益安宁丸，百年传承，十四味名贵药材，只为养好心。益安宁丸，中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。用好药，养好心，百年益安宁丸，祝您心脏平安。太行山巅之上，巨战巅峰，万力达人，双赛开启，挑战力量极限，赢取免费门票，让这个假期热血沸腾，巨幕对决一触即发，看谁能以力破局，问鼎巅峰。金阳湖碧波之畔，万力赛场轮番上演，看谁能力压群雄，笑到最后。竞技赛场热血十足，珊瑚盛景惊艳动人，看云海奇峰，走悬崖栈道，赏湖畔秋色，乘碧水画舫。这个十一，带上家人朋友，来一场力量与风光兼得的旅行吧。